0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения получены персональные данные более миллиона человек. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронная подпись, подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Работа руководства Дирекции безопасности дорожного движения под вопросом. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководство Дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация Дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос «Почему?» оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии». Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29-го числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Вакарбуле. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Начат уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям уголовного закона. Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных. В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзини», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини не составит около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе на участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой и сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 миллион 285 тысяч 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяца с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Работа руководства Дирекции безопасности дорожного движения под вопросом. Далее об этом и других событиях более подробно. Руководство Дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация Дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос «Почему?» оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии». Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
0: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
0: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения уходят в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня Совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности ЦЕРТ.ЛВ должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета – Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления – Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. На этой неделе погода в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17. Плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksta formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования AirBaltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации AirBaltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийско-белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессарков за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако, наряду с решениями по пограничной инфраструктуре, следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ЦЕРТ должен проинформировать правительство, какие учреждения отказались от системы сенсоров раннего предупреждения. Далее об этом и других событиях более подробно. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Скулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с дирекцией такая система позволила бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенекс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. «Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела производства. Мы бы никогда от него не отказались», — заявил Аксенекс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит и КТ систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение о регулярном проведении тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверсме должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 миллиона 200 тысяч физических и примерно 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
0: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения уходят в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщение Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета – Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления – Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. На этой неделе погода в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17. Плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Микс FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования AirBaltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации AirBaltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийско-белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замесарков за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако, наряду с решениями по пограничной инфраструктуре, следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ЦЕРТ должен проинформировать правительство, какие учреждения отказались от системы сенсоров раннего предупреждения. Далее об этом и других событиях более подробно. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Скулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с дирекцией такая система позволила бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. «Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела производства. Мы бы никогда от него не отказались», — заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит и КТ систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение о регулярном проведении тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверсме должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 миллиона 200 тысяч физических и примерно 200 тысяч юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.